0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, креди и вселисиной, очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присны, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне молению моему, внуши молитву мою, не во устах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусил Иси сердце мое, посетил Иси нощью, искусил меня Иси, и не обретися во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя дел человеческих, засловеса у стен Твоих, а сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал мя, иси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающая на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоею покрыши мя. От лица нечестивых остраших мя, врази мою душу мою, одержаша туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню. Изгоняющие мя ныне обыдоши мя, очи свои возложишь, уклоните на землю. Убяши мя, яко лев готов на лов, и яко скимен обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли разделяй, в животе их и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытишься сынов, а оставишь останки младенцам своим. Аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповагны, не постыжуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнующие в оче. Пути Твоя, Господи, скажи мя, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты, иси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и помилость, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господа, яко то исторгнет от сети нози мои. Презри на мя и помилуй мя, яко единород, и не исчезь мас. Скорби сердца моего умножишься от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя, яко умножишься и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобивей и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорби его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипача мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судите Ти. Себо в беззакониях зачат есть, и в грехах родиме мати моя. Себо истину возлюбила, и си безвестные тайные премудрости Твои я явил миссии. Окропиши мя, и сопом очищуся, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дася радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуется, язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духове, а Девы, родшееся на спасение наше, воспоим вернее, поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершее славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Удали все мира и водворився в пустыню, и ту подвязався добрым подвигом, постом и молитвами и многим терпением, и жив показал еси многое чудеса, и по представлении своем источаешь различное исцеление с верою приходящим к чистому гробу Твоему, Арсения, Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота Тебе, молимся, молися, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Ко аду спаси мой сошел еси, и врата сокрушивы яко всесилен. Умерших яко создательца воскресил еси, и смерти жало сокрушил еси. И Адам от клятвы избавлен бы из человека любче, тем же все зовем. Спаси нас, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемы и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведное любяй и грешное милуй, и же вся завыка спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, приими и наша в часть сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры, и в разуме преступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исследия Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного и ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди и восташи на мя и крепцы, взыскаши душу мою и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим истиною Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавив мои сильно враги моя, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего, вонми ми и услыша мя, во скорбех печалью моею, и сметохся от гласа вражи от стужения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие и во гневе враждава хуми, сердце мое сметеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покри мя тьма, и рех, кто даст мне крылья ко глубине, и полещу и почию, се удалихся, бегаю, водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогни его лихвы и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушней, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен, в дому Божию ходихом единомышлением. Да приедет же смех на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и заутро и полудня повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит яса и прежде век, несть во им изменения, яко не убояшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнуши словеса их, плачи или и тасуть стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и Той тебя припитает, не даст Твой век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и я в студенец исцеления мужа и крови и льсти, не проплавя дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тя. Живый в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавите от сети ловчи, от слови семятежно, плечма своим и осенится, и под крыле Его надеешися. Оружием обыдеть, а истины Его не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны Твоей, от тысячи, и тьма десную Тебе, к Тебе же не приближится. Убачи, очима Твоего смотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положило, и си прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и раны не приближатся телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь его камень ногу Твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. яко на мя упова, и избавлю, и покрию, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услыша его, с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою не исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Собезначальное слово Отцу и Духове, а Девы, родшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпите, и воскресите умершие славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! В преславнем явлении Твоем, Дева Богородица, припаде к стопам Твоим преподобный Авва Сергий, и мольбу о святе обители изрядно сотвори, да Твоим матерним ко Христу предстательством усердно пресноходатайствуешь, о всех под священный покров Твой прибегающих, просящий нам оставление грехов и велия милости, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление матерней ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистой, яко милостив есть, и спасти моги, и же и страдать у нас изволивый. Скоро да предварятны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Источник исцеления и веры, православное утверждение, посещение Твое, Богородица, явися, тем же и нас к Тебе притекающих от бед и искушений освободи, лавру сию невредиму сохрани, православие во окрест живущих утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, и ликобо хочешь и можешь и... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые и славимый Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведное любяй и грешное милуй, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Молитвами святейшего Владыка нашего Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже Господи, силы все отвари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспославый на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших крестерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любящий, прими нас грешных благодарственное сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Рече Господь притчу сию, уподобися Царство Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать званные на браки, и не хотяху прийти. Паки посла ины рабы глаголя, рците званным, сеотворим.

принят его в дом свой, и сестра ей, нарицаемая Мария, я же и сеши при ногу Иисусову, слышаши слово его. Марфа же молвиши о мнозе службе, ставши же рече, Господи, небрежеши ли я ко

Боже, Отец наш, молим Тебя, услышь.

блаженный преснопамятный святейший патриарх православный и благочестивый царик и благоверно царица и создателя святой обители сия, и о всех прежде почивших

Отче, молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятие молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую,

преподносящий добродеющих, восвятимся чистым храме всем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих от Тебе,

о единстве русской церкви ревнующим, вот пиши свой, духи братолюбия укрепи, и от бед избави, запихи раздирающим во омрачении мук, и о ожесточении сердец, Ризу твою, я же есть, церковь живого Бога, и замысл исповерни, благодать твоей власти придержащей, по всякому благу наставить и мудростью богати, воины вся защитники отечества нашего, заповеди твоих утверди, крепость духа не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крова и в изгнание сущие, дом и беги, алчущие напитай, недолгующие и страждущих крепи истери, смятение и печали сущим, надежду благое утешение подашь, всем же водите убиены, и от раны болезни скончающимся, прощение грехов дар, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, держимся веры, надежды любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир единомыслие, друг по другу любовь обнови в людях твоих, я под единым скрытым сердцем, исповедши тебе, единому Богу, Троице славимому, ты боишься заступление, и победа и спасение повающим на тебя, и тебе славу посылаю.

Святом от Господа и Сия Руси, и свято Троицы, Сия Белавы, Священа Архимандрита, Господина нашего, Десвященнейшего Кирилла, Епископа Сергия, Патарского Дмитриевского,

Panie, obładowania duchownego.

безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном, судящий Христове, проси. Соединение веры и причастия Святого Духа и спросивше сами себе и

«Хотя ясти человечи тело владычни страхом приступи, да не опалишася огнь бы есть. Божественную же пья кровь к общению, первый примирися тебя опечалившим. Та же дерзая таинственная брашна яшт, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычни сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущный Сыне и собезначальный, при многие ради благости в последние дни вплоть оболкись и распнись, и погребись за ныне благодарны и злонравны, и Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя,

0: совсем не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь его, владыка, создание твое руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти, тем же и осащи и недостоин есть в небесе и земли. И сия привременная жизнь всего себе по вину греху, и сластем поработив, и твой осквернив образ, но творение и создание твое быв, не отчаивай своего спасения окаянный, на твое же безверное благоутробие дерзая прихожу, прими, убой мне, человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся, обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришедай призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якода чистым сведением, совести мы и я, святынь Твоих часть приемлю, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее, с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, еже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем. Аминь.
1: Ныне это торжественный праздник, который минуется главным явлением святой воды с нашей Богородской плодом на всю нашу мечеть. Явление это было для склони жизни преподобной смерти, был светильник, горящий, светящийся. Он воюет не только себе и своим, а своей обители, своих учениках. Молитвы его было услышано. Как-то повествует об этом Филипп Лавский, преподобный Сергий, совершавший кирилл-минические правила и вместе с своим учеником преподобным Сергием. После совершения пения Пречистой Божьей Матери преподобный Сергий сказал своему ученику Михею: «Воду спечатал, сейчас мы будем с тобой дивное посещение». С этими словами он вышел в сень. Необычайный свет осиял его. В этом свете явилась преподобная Сергия Пресвятая Владычная Госпожа Богородица. Ее сопровождали первоверховный апостол Петр и святой апостол Кирилл Иоанн Богослов. Матерь Божия коснулась рукой плеча преподобного Сергия и сказала: «Ты избранничему, ты молился учеников своих, и молитва твоя услышана. Я буду непрестанно пребывать на этом месте, и оно не будет недостатка ни в чем». Такой заповедь преподобный Сергий дал Божьей Матери. Еще недавно мы праздновали праздник Успения Матери Божией. Вчера было дание этого праздника. И вот на следующий день, после отдания, помню, памятуя слова Матери Божьей, что она неотступно будет пребывать, помогать всегда своим избранным ученикам. Празднуется этот праздник. Мы читаем в Акафисте: «Успение Матери Божьей, радуйся обратно, спить у нас не оставляющий». Тропарь «Успение Божьей Матери» тоже звучит. В Рождестве девство сохранилось, во Успении мира не оставилось. Матерь Божия не оставила нас, не оставила своих избранных в лице преподобного Сергия и посетила его. Она обещала, что будет неотступно пребывать на этом месте. Вот такое обетование, такое удивительное. Это и слова Матери Божией, которые свидетельствуют, что лавра преподобного Сергия тоже является ее каким-то своим утелом.

после того, как Матерь Божия ушла от преподобного Сергия, то преподобный Сергий коснулся своего ученика. Преподобный Михей лежал ниц. И, придя в себя, он спросил: «Отче, что это было со мной? Что душа наша, моя чуть с телом не разлучилась?» Так повлияло на него явление Матери Божией. Преподобный Сергий сказал: «И моя душа еще пребывает в таком веселье. Извести позови ученику Исаака и Симона». Преподобный Михей позвал двух учеников и куран, преподобный Сергий, Исаак и Молчание и Симона. И вместе они провели остаток благодаря Богу, благодаря им, Матери Божией, извините за такую милость. И остаток ночи они провели молитвы и благоговение такого тишине, воздержание, молитвы. Мы, живущие давно от этого времени, всегда помним об этом, и оглядываясь назад на свою жизнь, на жизнь обители, которую, история, которая нам доступна, мы всегда помним и видим, что действительно Матерь Божия во всех тяжелых обстоятельствах, во всех сложных, спорных жизненных обстоятельствах не переставала всегда заботиться о своих избранных и об обители преподобного Сергия. Всегда было такое покров невидимый. Во все трудные времена сказывал, что как бы Матерь Божия невидимо присутствует здесь. Сегодняшний Евангелие тоже говорит о том, что Господь вышел, именуется притчем, как царь-человек, который собрал на пир, на брачный пир для своего сына людей. И они не захотели идти. Некоторые посмеялись над посланником, некоторые даже избили их. Царь прогневался и сказал: «Никто не из тех, которых я звал, не пустит и брачные вечери». И сказал своим слугам: «Пойдите, соберите всех, кого только можно». Они собрались, сказали: «Еще есть место». Когда еще собрали оставшихся, царь зашел на пир, увидел человека, который одет был небрачную одежду. Древних еврейские свадьбы, они всегда были, люди одевались особенно. И те, кто не мог, ему имея победности иметь брачную одежду, ему эту брачную одежду выдавали. И вот царь увидел, что человек стоит на трапезе, у которого не было этой брачной одежды. То есть человек пренебрег всем традициями, людьми, которые сидят за столом, хозяином. И царь, человек говорит понятным языком: «Выбросьте во тьму книжку, там будет плач, скрежет зубов». Господь говорит: «Говорю вам, мало, много званых, но мало избранных. Преподобный Сергий был избранный. И мы, те, которые приходим здесь, выведем преподобного Сергия, мы тоже все избранные. Если мы только сохраним слово Господне, заповедь Божию до конца, принесем жизнь нашу покаяние и смирение». Избранных. Человек, который был небрачной одеждой, это тот христианин, который не исполняет свои заповеди, который живет не по-христиански, признаваться христианин только по названию. Вот поэтому преподобный Сергий был великим избранником Божьим. И благодаря его молитвам, слезам, здесь мы и живем, благодаря тому, что посетил Матерь Божию, престол пребывать. Будем мы по силе стараться пребывать в своем каждом звании, то, в каком должен призван, исполнять свои христианские заповеди на своих послушаниях, и невзирая на грехи, на ту обстановку, которая нас окружает, которая вроде бы смущает, дает повод для того, чтобы мы с вами кого-то судили, кого-то укорили, кого-то порицали, будем внимать в себя, потому что нам каждому отвечать за то, что нам вручено, за то, что нам Господь дал каждому свой талант. Один находится на послушании, деятельный человек, один находится в монастыре, и в ней есть возможность побольше помолиться. Но каждого Господь спрашивать будет. Апостол Павел говорит, апостол Петр говорит: время начаться с суда Божия, с Дома Божия. То есть если с нас начнется, что какой конец тем, которые вообще не веровали. Поэтому празднуй этот праздник, радуясь вместе с преподобным Сергием, его учениками, которые смотрят, взирают на нас с небес. Будем мы понуждать себя по малой толике, каждый приносить свое добро в копилку для своего спасения, своей души. Праздника всех!

Thank you.

Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего, и всех вот прослави божественную Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир, мир ли Твоему даву, церковь Твоим, священником воинству и всем людям Твоим, как во всякое даяние влагу и всегда совершенствующее, Хозяю Тебе, Отца Светом, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Отца нашего Иоанна, епископа Костропольского Таурского, преподобно для Богоносного Отца нашего Сергия, ибо мы рады Святотворца, преподобно для Арсения Помнинского, его же памяти не смешая, Свет праведный Бог Отец, Яким Иоанн и всех святых, помилуй и спаси от нас всех благ.

0: Отче, вислухай благодатні молитви Божі до прощення. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного новщика, на выйти святых твоих сподобилось, и благодарю тебя, яко меня недостойного причаститесь, и причистых твоих и небесных даров сподобилось, но, владыка человека, люче нас ради умери же и воскресы, и даровавай нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть, если мы вне в исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очень сердца моего в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царства и присвоение, дабы святыни Твои теми сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, осего жития и шета надежды живота вечного, пресносущный достигну покоя, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава зрячих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже, наше Тебя поедшая тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Садителю всех, благодарю Тебя у всех, я же миси полных благих и причащений, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека, любчи, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей, даруй мне чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и себе святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы если хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть твою волю, огонь сей опаляй недостойное, да не опалишь меня. Садитель мой, паче же, пройди во уды моя, во все составы, во утробы в сердце, поболей терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления. Составы утверди, скоспи, купя чувств, просвети простую пятерицу всего, мяс пригвозди страху твоему. Присно покри, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова душу тленного, очисти я мою, украси меня, удобри, вразуми и просвети меня. Покажи мне Твое селение единого духа, и не к тому селение греха. Да яко входом причащения, яко огнями не бежит, всяк владей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу. Вся святые чина начала, это же бесплодок притечи Твоего, мудрые апостолы, к тем же Твоей нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней премии, Христе мой, Сыном Святосодела и Твоего служителя. Ты бы исти освящение единой наших, блажа души святость, и Тебе липоподобно, яко Богу и Владыце, славу всевысылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставлении грехов. Будьте же мне благодарение, сей в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченную моя души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господи, Бело, мя иси недостойного причастника, быть и причистного тела, и честные крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, а животвори мя умышленного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоудробная мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленник помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, не осуждено принимать и причистых тайн освящения, выставления души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, вы исповедание, во еже петь, и славить тебя во всякие живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, очи мои, спасение Твое. Еже иси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети столи немощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
2: Как Твоей Царствие, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа,
0: пресные во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, как же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просветение сребролюбия мира, весь сокровище снизка, высоту нас смиренно мудрее показано Твоими словесы, наказуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес в реальности божественную, благодати Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее достойно хвалим Тебя, если бы наставник яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаза, но при дворе, яко благая нам помощь на сверх назовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исследования Богослова родшую, сущую Богородицу Тебе величая.
0: Слава Тебе,
1: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Я с тобой помечтать, что-то там.

Gracias.

сокровище благих и жизнеподателя, приди и вселися в ны, и очистина от всяких скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несе, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй.

Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Послыши, Господи, правду мою, вон мимолению моему. Внуши молитву мою, не вознал льстивых от лица Твоего, судьба моя изыдет. Отче мой, дай.

священное тело, противящее все десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я хозяйниц ока, крови крыло Твоей покрыши мя от лица нечестивых остраших мя. Врази мои души, мы одержавши дух, сотворивший уста и глаголаши гордыню, не сгоняющий мя ныне, обыдолши мя, очи свои возложивши, уклоните на землю, обяши мя, хлеб готов на лов, и я коскими набитаю в тайных, воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави души мои от нечестивого, хорошее Твое от враг руки Твои, я, Господи, от малых от земли, разделевшего тех и сокровенных Твоих, исполнися чрева их, насытившись сыновой, оставишь останки младенцем своим, а же правда явлюся лицу Твоему, насычусь внегда, явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу души мою, Боже мой, на Тебя уповав, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще в отче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою, научи мя, как Ты си Бог спас мой, и Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, як от века суть грех юности моя, и неведение моего не помяни по милости Твоей, помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, сего ради законоположить согрешающим на пути, настави

мои, оставь все грехи мои. Ведь враги мои, ях умножившися и ненавидением неправедного возненавидишь имя. Сохрани души мои, избави меня, да не постыжусь, ях уповах на тебя. Не злобиви и проверь, прилепляхуся мне, ях потерпеть тебя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мое имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть вину, Тебе единого согреших. И лукавое пред Тобою сотворих, я когда правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них, да судите ти себе беззаконник зачат есть. Его грехах ради меня, мать моя, сего истинно возлюбил Иси, безвестные тайные премудрости Твои я явил Миси, укропивши меня и сопами очищися, мыши мя, и паче снегу белюся слухом и мудаси радости веселье. Возрадуется кости смиренные, отрати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя.

избави мя от кривей Божия, Боже, спасение моего. Возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, с ним и отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хоба всесожжения не благоволиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушено и смирено. Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона. И да сосъешь за стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигай.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духу, Виодевы, решися на спасение наше. Воспоим бедней, поклонимся, яко благоволи плоти, взыти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие славным воскресением Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Удалився мира и водворився в пустыню, и то подвязався добрым подвигом, постом и молитвами, и многим терпением и жив показалось и многое чудеса, и по представлению своим источающие различные исцеления, с верою приходящим к честному гробу Твоему, Арсения, Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты, сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дне поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог спасатий. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но и

и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завых во спасение обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часе молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, солы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение их соблюдаем и наставляем их, да сине в соединении веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыко благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди меня, Боже, услыша молитву мою в наших глаголов ос моих. Я хочу ж Дева Саша на меня крепце, изыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собой, если бы Бог помогает мне, и Господь заступник души моей отратит зла и врагов моим, истина Твоя потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил Мессии, и на враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего, вон мими, услыши меня о скорбях печали моею, и смятохся от гласа вражи, от служения грешнича, яко клониши на меня беззаконие и во гневе враждоваху ми, сердце мое смятейся во мне, боя смерти напади на меня, страх и трепет приди на меня и покрый мя тьма, и ректо даст мне крылья, яко глубине и полищу и почию, все удалихся, бегай во дворихся в пустыне чаю, Бога спасающего мя от малодушия от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко велик беззаконие и пререкание во граде днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его и неправда, и не осходят стон его лихва и лес, яко ач бы враг поносил ми, претерпел бы хуба и ач бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыко мой, и знаемый мой, ежекупно наслаждался, исти со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да придет же смерть на ней, да снедотва отживи, я колокасов жилища их посреди их, аз к Богу возвак, и Господь услыша мя. Вечер и заутро и полудни повеем, и возвещу я, услышит глаз мой, избавит миром души мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит, если прежде век нечь бы им изменения, яко не бояшься Бога, простри руку свою на воздаяние, склонишь завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись в сердца их, умякнувши словеса их, паче и лево, и та сустрела возверзи на Господа печаль Твою, и то Тебя припитать не даст век молвы праведнику, Ты же Божий не сведешь, я в суде не с исцеления. Муж и кровельсти не приполовя дней своих, аже Господи, уповая на Тебя. Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворице речит Господи ви, заступник мой, все прибежище мой, Бог мой, уповая на Него, яко Ты избавить от сети ловчие, слове все мятежно, плечма своим осенить, и покрыли Его, надеющийся рожем обыдите истина Его, не боишься страха ночного стрелы летящего дни, отвещего тьме приходящего, срящего, и беса полуденного падет у страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе ниже не приближится обачья, чем от Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое, не придет Тебе злой раны, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть, о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих на руках возьмут Тебя, да никогда упритнешь камень ногу Твою на спиде, Василиска наступишь, и поперешь льва и змия, яко на мя уповая избавлю и покрыю и, яко познай имя моего завет ко мне, слыши его, с ним есть скорби, с моего и прославлю его, долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Соби изначальное Слово Отцу и Духове, Девы, родшиеся на спасение наше, воспеем вернее и поклонимся, яко благоволи плоти, взыти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Удали все мира и водвори все в пустыню, в ту подвязав все добрым подвигом, постом и молитвами, и многим терпением, и жив показалось, и многое чудеса, и по представлению Своим источающие различные исцеления, с верой приходящим к честному гробу Твоему, Арсению, Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе, рожегося, моли, Богородица, Дева, многого может моление матерне, ко благосердию владыки, не прези грешных мольбы всечистая, яко милостив есть, и спасти моги же, и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят нещедроты Твои, Господи, яко мне щахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

Аминь. Источник исцеления веры православной, утверждение, посещение Твоей Богородицы, явися. Тем же и нас, к Тебе притекающих, от бед и искушений освободи. Лавры сию невредимо сохрани православие во крежевущих утверди. И грехи разреши, молитвенник Твоих и ликово хочешь и можешь и... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славим и кресте Божие, многотерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведно любя и грешно и милуя, и же всязывая ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, неспославы на спасение рода нашего, честными ко Христом рукописание, грех наших растерзавы, и поведивай тем начало и властить мы сам, Владыко, человеку любче, прими нас грешных, благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех услобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не клонись одес наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею изви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.

преосвященную, славную Владычку нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми.

0: Хотя есть и человечье тело, нынешний страхом приступи, да не опалишися огнь есть. Божественно себе кровь к общению перепримирись, тебя опечалившим. Даже дерзай таинственное брашно, ешь прежде причастие страшной жертвы. Животворящего тела ладычности, помолись образом со трепетом. Владыко Господи Иисусе Христе Божий, наш источничий жизни, бессмертие, все твари, видимые и невидимые, содетелю. Безначального Отца, сопресносочный Сыне, собезначальный, премногие ради благости в последние дни. Плоти волкися, раснися, погребися, заныне благодарные, незлонравные Твоей крови обновимой, растревшей грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, не преклони ухо Твое мне, слыши глаголы мои, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не из достойного зречи на усту славы Твоя. Кровь неба по Твоей благости, заповеди приступив и не послушав Твоих повелений.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь в своем богослужебном круге и обыденной жизни всегда и во всем находит место для должного поклонения Божией Матери, как главной заступницы и покровительницы всякого к ней молитвенно обращающейся. И тому пример множества различных икон Богородицы, свидетельствующих о том или ином избавлении, или заступлении, или исцелении верных по ее святым молитвам пред Сыном Своим и Богом. В копоре прошедшего великого праздника Успения Богоматери поется: «Во Успение мира не оставила еси Богородица», то есть даже после смерти. Она не оставила всех живущих на земле. Именно праздник Успения свидетельствует, что смерть не является преградой для всякого верующего, и молитва есть непосредственное связующее между миром невидимым и миром видимым. После отдачи

0: основание праздника Успения Богоматери 6 сентября Православная Церковь воспоминает чудесное явление Пресвятой Богородицы преподобному отцу нашему Сергию Радонежскому. Это особый день для нашей Лавры, поскольку чудесное событие было здесь. Глубокой ночью преподобный Сергий читал акафист Божией Матери. Совершив молитвенное правило, он решил немного отдохнуть, но вдруг сказал своему келейнику Михею: «Чадо, будь бдительным и бодрствуй, потому что видение чудесное и ужасное будет нам в сей час». Как только он произнес эти слова, был услышан голос: «Все пречистое грядет». Преподобный Сергий поспешил из кельи в сени, где его внезапно осиял яркий свет, ослепительный, сильнее солнца сияющий. Он увидел Богородицу, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. Преподобный Михей, будучи не в силах вынести чудного света, склонился перед Божьей Матери, а преподобный Сергий удостоился беседы и обетования: «Не бойся, избранниче мой, я пришла посетить тебя. Не скорби более об учениках своих и об этом месте. Молитва твоя услышана, отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу. Неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее во всех нуждах». Сказав это, Божия Матерь исчезла. Долго преподобный Сергий был в неизреченной радости и восхищении, а придя в себя, поднял преподобного Михея. «Скажи мне, отче, — спросил келейник, — что это было за чудесное видение? От ужаса душа моя едва не разлучилась от тела». Но преподобный Сергий молчал. Только его светившееся лицо говорил о той духовной радости, которую переживал святой. «Погоди немного», — наконец промолвил он своему ученику, «пока успокоится дух мой от чудного видения». Через некоторое время преподобный Сергий призвал двух своих учеников, преподобных Исаакия Молчальника и Симона Экклесиарха, и сообщил им общую радость и надежду. Остальную часть ночи преподобный Сергий провел без сна, внимая умом божественному видению. Явление Божьей Матери в теле преподобного Сергия на месте, где сейчас находится Серапионова палата, было в одну из пятниц Рождественского поста 1385 года. Память о посещении Божией Матерью Троицкой обители и ее обетований свято хранится учениками преподобного Сергия. Поэтому в Троицком соборе нашей обители по пятницам служится соборный акафист Пресвятой Богородицы. Дорогие братья и сестры, постараемся и мы как можно чаще и усерднее прибегать с молитвами к Пресвятой Богоматери, чтобы и нам укрепить свои внутренние отношения с Богоматерью, сподобиться сыновнего отношения к ней. Будем стараться усерднее молиться Божией Матери, постом и покаянием постараемся очистить свою душу от всякой душевной нечистоты и грязи. А нечистотою души являются страсти душевные. Злоба, ненависть, коварство, зависть, клевета, осуждение, объедение, пьянство, сладострастие, срамословие, леность, нерадение и прочие душевные пороки. Очищая себя от этих страстей, мы тем самым будем подражать Богоматери в ее духовных совершенствах и сподобимся от нее через это еще большей милости и внимания, и сподобимся с духовной радостью встречать посвященные ей праздники. Да послужит нам в этом добром деле пример преподобного Сергия и его учеников, которые и Богоматерь любили, и заповеди Божии хранили со страхом и благоговением, посты проводили с ревностью и душевной пользою. Через это и праздники церковные они встречались с великой душевной радостью и любовью. Мы же с вами возложим упование на Царицу Небесную и будем ей молиться и дома, и в храме, усерднее, и просить ее помощи и предстательства, укрепления во всех наших добрых намерениях и начинаниях, чтобы творить благоугодное Господу, и сподобиться доброго конца нашей скоротечной временной жизни. Кому возопию, Владычица, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, Твои бо есть мир раби, да не постыдимся. Аминь.
1: Бем, яко не достойнейше доволен, да подкровнейше храмом души моей, я занейше весь посыпался есть, и не имаше во мне места достойнейшего главу подклонить, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе. Смирись и ныне смирение моему, яко же восприяла себя тебе в ясных бессловесных позыщи. Сице восприми в ясных бессловесных моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же не удостоилась и в нити. И свечеряте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души прокаженной грешной, и яко же не отринулась и подобной мне блудницей грешную, пришедшей прикоснувшейся тебе сицу, милосердися мне грешним, приходящим и прикасающим тися, яко же не возношался из скверных я уст, и нечистых целующих тя нежемых, воснушайся скверных вон и уст, и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых осен и скверного, и нечистишего моего языка, надо будет мне уголь пресвятаку Твоего тела, и честные Твои крови в освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, в обличении тяжестей многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злака моего и лукавого обычая, в умышлении страстей. Аминь.

Господи, во Царстве Твоем. Да не ступлю судьи, не будет ни течения, Ты пускай Божий на среду жизни и тела. Причайте те, кто был на исповеди, получил на то благословение.

לעמוד,

Господа, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоей.

Богоматеоговорище, спаси люди Твоей, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохраняйся и будущее, благолетие дому Твоего, и тех восстанови божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир и мир или Твоему дару, церковь, священникам воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, всегда совершен свыше есть. Я Тебе, Отца Светов, и Тебе славу, благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу, и во веки веков.

послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи со вторым обретием честных мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского. Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сугубой милостью Божией наша Церковь и Отечество празднуют в этом году второе обретение честных мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского, которые были обнаружены в ходе проведения реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, усыпальницы московских великих князей и царей. Повторное обретение мощей святых уже не раз совершались в российской истории. Так было в частности с мощами святителя Тихона Задонского, преподобного Серафима Саровского и других святых. Однако открытие честных останков благоверного князя Дмитрия после столетий войн и революции является для всех нас особым знаменем Божьего промысла, ободряющим знаком духовной поддержки и утешения. Мы знаем, что несмотря на непростые исторические обстоятельства, даже в эпоху богоборчества имя Дмитрия Донского бережно сохранялось в народной памяти. Его вклад в созидание российской государственности был столь значим и неоспорим, что уже в годы Великой Отечественной войны было восстановлено почитание его ратных трудов. Церковь собрала тогда средства на танковую колонну Дмитрия Донского, которая была передана на фронт в 1944 году. Это было ярким свидетельством служения Церкви делу победы над внешним врагом. Символично, что благоверный князь был прославлен в лике святых в год празднования тысячелетия крещения Руси, ознаменовавшийся прекращением гонений на веру. Но его почитание при этом насчитывает века. В образе князя Дмитрия Донского наш народ всегда видел образ праведного воина, оградившего страну от Мамаева нашествия по благословению преподобного Сергия Радонежского. Благословение Церковью защитников Отечества восходит в том числе и к великому примеру именно этих двух святых. Открывая честные мощи благоверного князя для поклонения верующих, мы свидетельствуем, что это событие волею Господа совершается в особые времена. Сегодня против народов Руси, как и при князе Дмитрии Донском и преподобном Сергии Радонежском, действуют силы, желающие разделить нашу Церковь и общество, лишить нас исторической памяти и единства. Святой князь Дмитрий бросил вызов несправедливому порядку, унижавшему русскую землю. Но победу он искал и обрел не только в военном искусстве, но прежде всего в молитве, праведности, милосердии и уповании на помощь Божию. Пусть его пример будет вдохновлять наших собратьев по вере, особенно тех, кто несет ратное служение. Обратим же наши горячие молитвы ко святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому, который да и спросит у милостивого Господа ограждение земли русской от всякого врага и супостата, крепости сил воинству нашему, мудрости властям, а народам исторической Руси прочного мира, согласия и необоримой победы над духом вражды и ненависти. Кирилл, святейший патриарх Московский и всея Руси. Аминь.

Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко натримися грешного, но общиками быть святые Твои сподобилось. Благодарю тебя, яко мне недостойного, причаститесь и причисти Твоих и небесных даров сподобилось. Но Владыка Чука любче нас ради умеры же воскресы, и даровал нас страшное сие и животрящее таинство, во благодеяние освящение душа телес наших, дашь быть и сими мне во исцеление души же и тела, и подгнание всякого сопротивного, предсвящение очи сердца моего, в мире душе дыма и си, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественное, Твоя благодать и Твоего царства и присвоение. Да во святыни Твоими теми сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к Тобу себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так усяго житие, и шетого надежды живота вечного, присосущный да сильный покой, где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поясе тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Святителю всех, благодарю Тя всех, и же мессии пода благих, и о причащении пречистых животворящих Твои таинств, молю бо Тя, Боже, Чока любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не кругу Твоею, и даруй мне чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь Твоих, восставление грехов в жизнь вечную, Ты бы си хлеб животный, источник святыни, податели благих, и Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Да выпиши мне плоть Твою волею, онгсия поляй недостойная, да не полиши мне. Садителю мой, паче же продева уды моя во вся суставы, во утробу, в сердце. Попыли терни всех мне прегрешений, душу очисти, святи помышления. Составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую птерицу. Всего мяс призвозди страху Твоему, приста покры соблюди же. И сохрани мя всякого дела и слова души тленного, очисти мою краси мя, удобри в разуме и просвети мя. Покажи мя Твое селение единого духа, и не к тому селение греха. Да яко входно причащением, яко огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенник тебе, тебе приношу вся святые чина начале же бесплотных, притечу Твоего мудрый же апостолы, всем же Твою нескверн чистую матерь, и же мольбы по утробне прими Христе мой, и Сыном Святым Тусадевы Твоего Служителя. Ты бы и все священия едины наших Божий души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и воды со славы сего славим на всяк день. Тело Твое Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будь мне в живот вечный, кровь Твоя чистая, восставление грехов. Будешь же мне благодарение все в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое с подобными грешного стати, единственное слава Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, пересвятаю буду Иисуса Богородица, святи по причинам моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господу, белой мессии недостойного, причастники будьте причистого тела, честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, прости мои умные очи сердца, мне же источник бессмертия родшая, а животвори мя умер члены го грехом, я же милости Бога Бога, любо Бога утробной Мати, помилуй мя и даже мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленениях, помышлениях моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно примати причистой тайны священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите тя во сяне живота моего, яко благословенная и препрославленная си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по Богу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже и сил готова пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые пости и исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам донесь, и остави на долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от рука Бога. Аминь. Уст Твоих, яко же света с огнем воссевшую благодать, вселенную просвети, не серебря любя мир, без сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрый показа, но Твоими свою судно козу и очи, и они златоустья. Моли слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес преявости божественной благодати Твоими устнами вся учиши. Поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все Божени, преподобни, достойны, хвалим Тя, и сиба наставник, яко божественный являй, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитвы и почисти на умоление, предстательствующий Христа Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую эфиру и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения богословорочую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейшие Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сии вся исполняют сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселися в неочистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает и скончивается, душа моя во дворы Господне, сердце мое, плоть моя возрадовастася, о Бозе живи, ибо птица обрети себе храменную горлица, гнездо себе иди же положи птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил Царю мой, Боже мой. Блажение живущие в дому Твоем веки веков восхвалят Тя. Блажен муж ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи вою доль плачевную, вместо еже положи, ибо благословение даст законополагая. Пойдут от силы в силу явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыша молитву мою, внуши Боже Яковы, защитниче наш, твищ Божий и призри на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворе Твоих паче тысяч, изволив приметатися в дому Бога моего паче, неже житими вселения грешничих. Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лежит благих, ходящих в незлобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилися, Господи, землю Твою, возвратилися плены Акаль, оставилися беззакония людей Твоих, покрылися вся грехи их. Укротился весь гнев Твой, возвратился и сед, гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрашься, ожививший ны, и люди Твои возвеселятся о Тебе, и яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышит, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. О, паче, близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастися, истина от земли воссияй, правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий у Бог есть нас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоя, Боже мой, уповающий на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и во мне глаз умоления моего в день скорби моя, воззвав Тебе, яко услышал меня и си. Несть подобен Тебе, Бозе, Господи, несть по делам Твоим. Сиезы и целики сотворились, и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты творяешь чудеса, Ты, если Бог един, наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, закона преступница, восташи на меня, и сон державных, заскаша душу мою, не предложишь я Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамя во благо, и да видят ненавидящие меня, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешил меня. Сотвори со мною знамя во благо, и да видят ненавидящие меня, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешил меня.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духове, от Девы росшейся, на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся. Яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпейте, и воскресите умершие славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Удалился мира и водворився в пустыню, и ты подвязався добрым подвигом, постом и молитвами, и многим терпением, и жив показал еси многое чудеса, и по представлении своим источаешь различные исцеления с верою приходящим к честному гробу твоему. Арсения, Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И жена с ради рождейся от Девы распятия, претерпев благие, и спроверги смертью смерти воскресения явле яко Бог. Не презри я же создал еси рукою Твою, яви человеколюбие Твоей милости, и прими рошую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного, от Тебе и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да прииди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный наш на днесе, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Ко аду спаси мой, сошел еси и врата сокрушивый, яко всесилен, умерших, яко Создатель, воскресил еси и смерти жало, сокрушил еси, и Адам от клятвы избавлен быть человеколюбче, тем же все зовем. Спаси нас, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же вся зубы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя слава, яко благословенны сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку, благослови. Аминь, Владыку, Господи Иисусе Христе Боже наш, долго терпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, в Онь же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась, и вход, и смерть, и смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших амбо и беззаконного, хам и несть мы достойны, возвести о часа наша, и воззрите на высоту небесную, за не остави хам путь правды Твоей, ходи хам в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святаго,
яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да веткака отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище Ты Буеси, воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим же творящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело во исповедание, и в велелепоту облеклся и си, одеяйся светом якоризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспрения своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, и они преклонятся в век века. Бездны якориза, одеяния на горах станут, воды от запрещения Твоего побегнут. От глаз и грома Твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, вместо я же основал Иси им, приел, положил Иси, и Боже, не приедут, ниже обратятся, покрытие землю, посылая источники, в дебрях посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут, а нагрев жажду свою, на ты птицы невестные приветают, от среды камень отдадят глаз, напаяя гор от превыспрения своих, от плододел Твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лице илеем, хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кеды ливанские, их же Иси насадил, там а птицы вогнездятся, и родивое жилище предводительствует ими, горы высокие иленем, камень прибежище зайцам, сотворит весь луну во времена солнца, поздно запад свой, положили седьму и бысть ночь, в ней же пройдутся звери дубравни, с кем не ракающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе, «Восия солнце и собравшися, и в ложек своих лягут, изыдет человек на дело свои, на делание свое до вечера. Яку возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твари Твоя, сие море великое, пространное Тамагади, их же не из числа животное, малое с великими. Там о корабли приплавают, змеи сие его же создал, если ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут». Отвершу тебе руку всяческая исполнится благости, отвращу же тебе лице возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в пес свою возвратятся. Послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему дом, где же есть, да усладится ему беседа моя, аже возвеселюся, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им, благослови, душе моя Господа. Солнце поздно запад свой, положилась и тьму и бысть ночь, яко возвеличившись за дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Беззаконие нас греши, Господи, Господи, кто постоит?
1: Я, Господи.

Святыми помянул Христа.

Отец и благоволение, слава Духу Бога на земле мир, человец и благоволение, слава Духу Бога на земле мир, человец и благоволение. Господи, снимай отверзши уста моя, возвестя славу Твою. Господи, снимай отверзши уста моя, возвестя славу Твою. Господи, что вся умножишь искушающими, носи восстанет меня, носи благодарь души моей, не спаси его, Господи. Ты же, Господи, заступник мой, си, и слава моя, вознеся главу мою. Гласом имя Господу возла, и услыши меня, отдари святые свои я. Аз уснух и спах востах, и то Господь заступит меня. Не убоюсь я тем людей, о Христ, нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я плоти поразилась, и вся враждующие усвои, зубы грешников сокрушились, и Господь, не спаси меня на любовь Твою, благословение Твое. Аз уснух и спах востах, и то Господь заступит меня. Господи, ты явишься Твоем, лечивши меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Я пострела Твоя, узоши во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего. Не есть мира постиг моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя, презредоши главу мою. Яко бремя тяжко у Тебя тише на мне. Воспредеши и согнеши рану мою от лица безумия моего. О страдаку святого Сына Отца, везде все только ждал. Я курятный мой наполнившийся поруганий, не есть исцеление плоти моей. Возлоблен бы и не смирился до дела, и как от возлекания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави мне сила моя, и светочью мое, и той не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние мои далече, и мне старше, и нуждавшись, ищущий душу мою, ищущий злая мне благого кусует, но я истинно весь день поучатуся. Аж я горлух не слышу, яко не мне отрезаю у своих, и быть яко человек не слыши, и не мы в устех своих обличения. Яко на Тебя, Господи, упала, кто услышишь, и Господи, Боже мой, я говорю, да никогда порадует меня врази мои, и никогда подлежать уся ногам моим на мя беле речи ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной и своему, яко беззаконие мое аз отвечу, и попекуся о бесе мое. Врази же мое живот, и укрепишеся паче мне, и умножившися, ненавидящий меня без правды, воздающий не злая, возблагая, о благах меня за небо не угодно скриню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне и помощь моя, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне и помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, в Тебе утреннюю, вожада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земле пусте и непроходней, и бесплодней. Так освятим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, усне мое похвалите Тебя, так благословлю Тебя в животе моем, во имени Твоем воздержу руки мои. Яко только и мастерно исполнится душа моя, и устава радости восхвалят тебя уста моя, аще поминав тебя на постели моей, на утренних поучався в тебя, яко был и помощник мой, и в крови грибу твоей возрадуйся, и тебе душа моя по тебе, и ниже приятельница твоя, ти же в суе скажи душу мою, мне тут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лесового буду. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк ревыси им, яко заградившись уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в тебя, яко былось помощник мой, в крови крылу твою возрадуйся, ведь бе душа моя по тебе, и неже приятельниц

Господи Боже, спасение моего, во дни возврат наши пред Тобою, давнини пред Тя молитва моя, преклонил ты Твое к молению моему. Яко исполнился зов душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы с нисходящим ядром, вытерку человек без помощи, нет ли свобод. Яко язвы не спящим во гробе, их же не помянулось и к тому, и те от руки Твоя утренне не выше, положишь меня по ветре исподним, в теле весенней смертней. На мне утвердите ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на меня. Ударилась из знамых моих от меня, положишь меня мерзость себе, преданный ты не исхождал. Очи мои изнемоглости от нищеты, возвав к Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руки мои. Еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда поест, кто во гробе не воспоит истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений. Я к Тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий нас и в труде под юности моя, вознежися, смирись из немогов. На мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутишь меня. Обыдоши меня, повода, весь день одержавши меня в кове. Ударился от меня друга искреннего, и знамят моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возврата наши пред Тобою, давнини пред Тя молитва моя, преклонил ты Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя и святой Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благи желания Твое, обновиться, яко орбе юность Твоя, творя милостями Господь и судьбу всему видимым, сказав этим своему.

по беззаконию нашим сотворил есть вам, ниже по грехам нашим воздал есть вам, яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лихо стоя послушал запад, ударились от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедрит Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну яко песни сны, человек яко трава, дни его яко цветение, так вот цветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милый же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на семе сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его утворить я. Господь приними силу готовый престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас на весь Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие Боги Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услышь меня правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всех живых, яко погнал брат душу.

Твоим, вареннику куша и поучався. Воздев Тебе руца мои, душа моя по земле безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподобляйся нисходящим ровом. Слыши на сотворение за утро милость Твою, яку на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яку к Тебе вся душа мою. Изми меня отвратно, Господи, к Тебе прибегу. Научи мне творить волю Твою, яку Ты и си Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдой Твоей следишь, отвечали душу мою, и милостью Твоей потребишь, враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яку аз раб Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим. Дух Твой плоти наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Писне, во имя веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воздвигох душу мою. Боже мой, на Тебя уповал, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще и в отче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя. Настави меня на истину Твою и научи мя, яко Ты иси Бог спас мой. И Тебе терпев весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милости истины, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, бояйся Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих утворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Презри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий смаз. Скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя, вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вижд враги моя, яко умножившися. И ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко возне злобою моею ходих, и на Господу уповаю не изнемогу. Искуси мя, Господи, испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонным суетным, из закона преступными не вниду, возненавидев церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду, умыю в неповинных руцы мои, я выйду жертвенник Твой, Господи, еже услышите ми глаз хвалы Твоя и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюбив благолепие дома Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужа крови живот мой, их же в руку беззакония, десницы их исполнися мзды. Аз же не злобую моей уходив, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя стану правоте, в церковь благословлю Тя, Господи. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь защититель живота моего, от кого устрашуся, внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоши и подуша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него азуповаю, едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господне вся дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его, яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознеси главу мою на враги моя, оба дух и пожрох в селении его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеве, услыши, Господи, глаз мой, им же возвав, помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой, яко Отец мой и Мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мне, Господи, в пути Твоем, и настави меня на стезю правую враг моих ради, не предашь мне в души стужающих мне, яко восташа на мне свидетели неправедние и солга неправды себе. Верую видите, благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа.

присный во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздите мируцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делом их и по лукавству начинаний их, по делом руку их дашь им, воздашь воздаяние их им, яко не разумеши в дела Господне и в дела руку Его, разориша я и не созиждиша я, благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него уповай сердце мое, и поможи мне, и процвети плоть моя, и волею моей исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь. Принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, истрит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюблена, яко сын единорож. Глаз Господа, пресецающего пламень огня, глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень, свершающий лени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь поток населяет, и сядет Господь царь в век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меси, и не возвеселил еси врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меси. Господи, возвел еси от ада душу мою, спасл меси от нисходящих вров. Пойте, Господи, ви преподобнее Его, исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. В вечер водворится плач, и за утро радость, ад жрех во обилии моем, не подвижусь вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое, и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, онегда сходите мимо истления. Еда исповедца Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилова мя, Господь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Якогда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: присный во веки веков. Аминь. На Тебя, Господи, уповал, да не постыжуся вовек, правдой Твоей избави мя изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище моей си Ты, имени Твоего ради наставивши мя и припитаюши мя, изведеши мя от сети сия юже с крышами. Яко Ты еси защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой. Избавил мя еси, Господи, Божий истины, возненавидел еси хранящие суеты в оче, аз же на Господа уповах. Возрадуюся и возвеселюся во милости Твоей, яко презрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражих, поставил еси на пространне нози мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю, сметеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето мое в воздыханиях, изнеможе нищетою крепость моя, и кости моя сметошися, от всех враг моих бых поношение, и соседа моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя, вон бежаши от мене, забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша гождение многих живущих окрест, в них да собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах, грех, Ты си, Бог мой, в руку Твоей жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя, просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею, Господи, да не постыжуся, яко призвав Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад, немы да будут устны льстивое, глаголющие на праведного беззакония, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, судел еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их крови от пререканий язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем, отвержен есть от лица очию Твоею, сего ради услышал еси глаз молитвы мои, я в них да возвал к Тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишек творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, их же прикрившиеся греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть в устьях его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн, беззаконие мое познах, и греха моего не покрых, рех, исповем на мя беззаконие мое, Господи, и Ты оставил еси нечестие сердце моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, убачи в потопе вод многих к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя, избави мя от вышедших мя, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, и вонь же пойдеши, утвержу на тебя очи мои, не будете я, как они меска, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе, многие раны грешному, уповающего же на милость, уповающего же на Господа милость обыдет, веселитесь о Господе, и радуйтесь праведнее, и хвалитесь всеправие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, суди, сидящим и ангелом предстоящим, в трубе гласящей, пламени горящим, что сотворишь и душе моя, ведомого суд, тогда полю тебе.

и пресная, и во веки веков. Аминь. Радость всеправедния Господи, правом подобает похвала, исповедуйся Господи, в гуслях, во псалтире чистосострунем, путь пойте ему, воспойте ему песнь новую, добре пойте ему со восклицанием, яко право слов Господне, вся дела его в вере, любит милость и суд Господь, милости Господни исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст его вся сила их, собирая, яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господь вся земля, от него же да подвижутся все живущие по вселении, яко той речей выше, той повелее создавшися, Господь разряет совет языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господь вовек пребывает, помышление сердца его в рот и рот. Блажен язык ему же есть Господь, Бог его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, види все сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущие на земле, создав наедине сердца их, разумевая на вся дела их, не спасается царь много из сил, и исполин не спасется множеством крепости своя. Ложь конь во спасении, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господь на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавьте от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко небо возвеселится сердце наше, и во имя Святой Его уповахом. Буди, Господь, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, вынуху лайгу в устех моих. О Господи, похвалься душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мной и вознесем имя Его вкупе. Взыскал Господа и услыши меня, и от всех скорбей моих избави меня. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищий возвай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Кусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и живает нань. Бойтесь, Господи, все святи Его, яко не слишение боящимся Его. Богатый обнищаши и взалкаши, взыскающий же Господа, не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте мне, страху Господь научу вас. Кто из человек, хотя и живот, любя дни, видите благи. Удержи язык твое зла, и усне твое, ежени глагол цвести. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господи направлены, и уши его в молитву их. Лице же Господне натворящее злое, ежепотребите от земли память их. Возваша праведнее, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех избавь я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни един от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прирешат. Избавит Господь души раб своих, и не прирешат все уповающие на них.

первыми, суди, Господи, обидящими, опоборибающими, прими оружие, ты восстань в помощь мою, и суди меч, и заключи сопротив гонящих мя, рацы души мы, спасение твое есть мас, да постыдятся и посрамятся ищи душ мой, да возвратятся вспять и постыдятся, хотя мыслящими злая, да будут их прах пред лицем ветры, и ангел Господь оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господь погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети своя, всуй поносишь от души моей, да приит ему сети, и уже невесть, и лови твои уже скрыт, да обымиты, и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кость моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нищих из руки крепших Его, и нищих и убого от расхищающих Его. Восставши на меня свидетель неправны, я же не ведях, вопрошах у меня, воздавши мне лукавы возблагай, и бесчадие души моей, аже в неда о несужах уме, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моя возвратится, яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плачу сетую, так и смиряхся, и на мя возвеслишься и собрашься, собрашься на мя раны и не познах, разделишься и не умилишься, искусившими, подражнишими подражнения, поскажешь даже на мя зубы своими. Господи, когда узришь, устрой душу мою злодейство их, отлепь единородную мою, исповемся Тебе в церкви, в нозе, в людях тяжких, восхвалю Тебя, да не возрадуются мне в раздующими неправедно, ненавидящими туни и помязающие очима. Яко мне уба мирное глаголуху, и на гнев лезть по мышляху, расширишь на имя уста свои реши, благо же, видишь очи наши. Виделись, Господи, да не примолчишь, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и возьми суду моему, Боже мой, и Господи на, мой, напрю мою. Суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуются мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут пожохом его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в стут и срам величащий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моя, и да рекут вынад, да возличится Господь, хотящий мир рабу его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит при беззаконии согрешать в себе, не страха Божия предощи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидите. Глаголы уст его беззаконие лесть, не восхоте разуметь, еже вложите. Беззаконие по мысли на ложе своем, пристав всякому пути неблагу, о злобе же негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак. Правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасешь, Господи. Яко умножилась и милость Твою Божия, сынами же человечести, в крови крылу Твоего надеются и имут, упиются от тука дому Твоего и потоком сладости Твоей напоишь я. Яко у Тебе источник живота, и во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тебя и правду Твою правым сердцем, да не придет мне нога гордыни и рука грешнича, да не подвижет мне. Там и подошв все делающие беззаконие, и зреновения бывшие, и невозмогут стать.

пресная во веки веков, аминь. Не ревнуй луканущим, ниже завидит творящим беззаконие. За ней, яко трава скоро ишет, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господь и твори благостыню, и насели землю, и упасешься в богатстве я. Насладися, Господь, и даст тебе прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на него, и той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудне. Повинися, Господи, и умоли его, не ревнуй спеющему в пути своем, человеку, творящему законопреступление. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавнути. За нелукавнующие потребятся, терпящий же Господа, ти наследит землю. И еще мало, и не будет грешника, и взыщи место его, и не обрящиши. Кротцы же наследят землю и насладятся во множестве мира, назирают грешный праведного и поскрежещет знань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко придет день его. Меч извлекоши грешницы, напрягоши лук свой, не зложите у Бога и нище, заплати правое сердце. Меч их давнит в сердца их, и лучше их да сокрушаться. Лучше малое праведнику, паче богатство грешных много. За не мышцы грешных сокрушаться, утверждает же праведный Господь. Ведь Господь пути непорочных и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой и во дне глада насытятся, як грешницы погибнут. Врази же Господне, купно прославится им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает, яко благословящие его наследит землю, клянущие же его потребятся. От Господа стопы человека исправляются, и пути его восхочет зело. И да падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бы их, ибо состарехся, и не видя праведника оставлено, ниже семьи его просящих хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся, беззаконцы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведцы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведника поучатся премудрости, и язык его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Смотрят грешный праведника и ищет еже умертвить его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его и досудит ему. Потерпи, Господи, и сохрани путь его, и вознесется, еже наследите землю, не да потребляйтесь грешникам узреши. Видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо идох, и се небе, и взысках его, и не обретися место его. Храни не злобе и вишь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаше на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, да не ярости Твоей обличишь меня, и не же гневом Твоим накажешь меня. Да я слышу согрешений многих, окрадай мне с надежды спасения моего, и посуд мои о ревности ходатайствуй души моему. Но Ты, Боже, рождейся от девы, воздвигни мя к Твоему пению, да славлюся. Деви Бог, посвяты Свои, Бог Израиля, сияй в ней с простотерцем память, и мать Бою от небес зарю, и как

славы пред Тобою сотворим. Я тогда правдившись во славе всех Твоих и победившим в них среди детей, все был беззаконник, зачат весь мой во кресе пред Тебе, Мать моя. Все вы истинно возлюбили себе известные тайны, премудрости Твои я, явилные веси. Накропившим я и словом мающихся, мыешь мне, паче с него уберуся. Слуху моему дашь радости, веселье, возрадуется просто смиренное. Отвратиться от грех моих, все беззакония моя чистые. Сердце чисто содержит во мне Божий, зуб правоты моего, утробы моей.

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, многими листьми извлекома и прельщаема Христе чуждого, обратея и ущедри мя, яко всесилен.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, иже глухаго уши отверзи Христе, души моя, оглохнувшая уши соотверзи, молюся яко до Твоя славы, внушаю.
0: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, пречестно камень, отя живота камень показа, на нем же созда церковь свою Варфоломея, апостоли Господень тем же тя чтими ублажаем.
1: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, великим научился еси, сущим паче ума и смысла, премудрость обрет ипостасную, объюродил еси елена в мудрость, умудрив концы божественными ученьми.
0: Святые апостоли Тите, моли Бога о нас, всякими дарованиями обогативши тебя благодать Духа, проповедника божественного апостолов, концы проповедующие, посла слова воплощения, Тите преславнее.
1: Святые апостоли Тите, моли Бога о нас, зарю божественное благодати прием, облистал еси яко солнце премудрие, сущим во тьме душам, яко просветил еси, изымая неведение, прелести работы избавляя блаженние.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Сы исполнен даров духовных,

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Ты и жени единому, хотя и погибнути, благи, Господи, погибающего ущедри, спаси мя манием всещедри милости Твоя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, и же ведени, неведени, согреши к Тебе, Христе Господи, вся ведущему, прихожду и припадаю Ти, прими мя, яко же блудного.
0: Святые апостоли Варфоломея, моли Бога о нас, крепкое утешение Тебя обретоша, и свет, и лютых избавления, Варфоломея премудре, и же прелести содержимие, и безбожием раком умовредно обложение.
1: Святые апостоли Варфоломея, моли Бога о нас, уста былыси богослова, от уст волка лукавого люди избавилися славни, приводя к зиждителю Твоему банию крещения Варфоломея апостоле.
0: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, не мудростью объюроди той внимающие, но разумом истинное ослепление, блажение душ отгналось и притекающих к Тебе.
1: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, оледеневшую безбожную тернием бразду, все наследие язык, серпом божественным очистилыси разума семена насеяв.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, едино проповедуя в трех лицах Божество, отгналы симбу многобожие блажение, божественному разуму приводя концы.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь. Святейшу ангелов и всея твари вышу, из тебе плотью родивыся, тя содела, тем же тя, яко владычицу всех хочет.

جد لي

0: Павлов явився собеседник апостолей, с ним нам слово предвозвестил еси божественные благодати. Та на глагольниче тите преснопамятни, сего ради вопиемте, не престай моляся о всех нас.
1: Богатство не крадом о церкви, столб непоколебим благочестия Варфоломея показался еси апостоле. В море же стезю творя, пучину божественных источайшей столени достославнее, Христа Бога моли даровать и нам велию милость.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, якоже звезда со солнцем ходилась и преславне тите со Павлом, яви землю просветисти и тьму разористи, в Критстем же острове зашед, блаженне смертью, всем незаходимы оставилися, яко зари богомудре, твоя болезнь и словеса, ими же просвещися, благочестно тя чтим и согласно вопиемти, моли Христа Бога грехов оставление дар подати, чтущим любовью святую память твою.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко всенепорочная невеста Творцу, яко неискусоможная мать Избавителя, приятелище яко суще утешителя припетая, беззаконие мое суще скверня, обителище и бесов игралище, в разуме бывше, почися от тех злодейств мя избавите, и светлое жилище добродетель.

Евангелие совершите, светоносное, нетленное, отжени облак страстей и вышнего причастия сподоби, и света, ни вечернего молитвы.

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, дела я же в житии соверших, суть лукава и люта. От них же, Христе Боже мой, избави мя покаяние искреннее подаями.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, всяку заповедь честную не чижи, страх Твой отрину в Христе, и боюсь неизреченного Твоего судища, в нем же да не осудишь имя благоутробнее.
0: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, речение конец прияша пророческое, свет по языкам и снабдение, богогласный пойди ученик, просвещая вся вселенная концы.
1: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, зарею просвещаем, богоначальную, божественным причастием, вторый свет явился еси, служив перводетельно нас ради обнищавшему плотью славнее.
0: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, от сокровищ неистощимых почерп всемудре, жадные разумы богатства истинного насытил еси, и мершленные сердца оживил еси, неразумие отгоняем глуп всеславнее.
1: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, Павлова тямрежа, промышление благодать уловляет тите, хотяще усердно послежде, твоею удицую слово, языки премногие извлещи от лесной глубины к благочестию.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, славному якоже огня, божественному Павлу последуя, тяжкие от среды волки, богогласие отгнал иси, идольские же храмы на землю низверг иси, и храмы Богу земнородные сотворил иси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, святая Богородица, сень, нескверная света дверь, трапеза и ручка всезлятая, несекомая гора и пресиненная, яко вместившая содетеля, ублажает

0: помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспряни о душе, воспряни от сна тяжкого, моего лютого греха и покаяния светом озарися.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Обновим душу прилежанием и умилением тучами. Напоимся, якода прозябение покаяния класс.
0: Святые апостоли Варфоломея, моли Бога о нас, ноги стяжав красны проповеданием, всем благая благовестил Иси, всем мир блажения проповедал Иси, вражды древние отчуждив божественными учений спаса апостоли.
1: Святые апостоли Варфоломея, моли Бога о нас, слово Твое цельба бысь приемшим, змия я смертоносный Варфоломея, земля же по десять нечестивых пророчески, вещанием премудрых учений Твоих.
0: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, смердящие уставились и злобы язвы языком, блаженне душ, сладкое соли и божественных словес Твоих, яко же врач изряден и яко благодати служитель.
1: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, Павла велением повинуяся кротко, с ним поднебесную обходишь и премудрее, слово разума благовествуя, Бога проповедничая всечестнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, равнодетельно единопрестольно, слово Отцу научая, яко же мудрый богогласие повинул Иисусу и мудрые, идольскую всю лесть отринути.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, чистую чистым почтим умом, доброту Иаковлю, божественными деяниями удобряем и благочестно воспоем, яко мать

0: помилуй мя. Несть в житии семь греха, его же аз един не сотвори окаянный, едини безгрешне ущедри мя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ветрилом усердия вперимся, и ко пристанищу спасения покаянием предваримся, якуда спасемся.
0: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, заря солнца, воссиявшего миру, плотью был еси, светоносными твоими учения, апостоли, отгоняя ночь лести многобожную.
1: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, людям Божие спасение уяснил еси, плоти подобием явшегося, за многую благость Варфоломея, проповедничий языков и апостоли.
0: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, Павел мира, не вечернее солнце тя, якоже зарю, испущает светолучну блаженне, я же во тьме неразумия, сидящие сердца просвещающая.
1: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, вот животочный сы исполнен струями божественных учений потоки блаженне, неразумие потопляешь, напояя языков совокупления.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вот животочник сы исполнен струями божественных учений потоки блаженен, неразумие потопляешь, напояя языков совокупления.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, поют роди родов тя всепетая, припетая, бо Слово Божие родила, и сипаче Слово, Его же славит и человечести, и

0: явился и Севелие, солнце церкви, учение сиянием и чудесы страшными, просвещая поющие тебя Варфоломея, Господень апостоле.
1: Як уже солнце многосветлое прошед мир, и сей лучами словес твоих просвещ, дошел еси умер мученические, исходящими от гроба твоего сиянь, митму страсти отгнал еси, тем же тебя и же завистью одержими, и к западам солнца отгнавши, страстоносче отпущают по морю ходящее, узрежися в тебе превеликое чудо от плавающего страшно глубины моря, ежи чудными осветился твоим шествием Варфоломей.

0: помилуй мя, благословен еси Боже, и же за благоутробие кающихся всех приемляй, препетый и преславный.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, исцели благоутробник Христе многие мои страсти, и же мои сведы и неможения, препетый и преславный.
0: Помилуй мя, Боже, святые апостоли Варфоломей, моли Бога у нас, обюродевшее злобою преславнее человечество, сладкою солью исцелилось и словес Твоих, и петь утвердилось, и припеты отцев Господи, Бог благословен еси.
1: Святые апостоли Варфоломей, моли Бога нас, яко небо превысоко бы, славу Божию мысленно, высоким глазом проповедуешь, яко божественный апостол, ему же зовем, припет отцев Господи, Бог благословен еси.
0: Святые апостоли, тите, моли Бога у нас, едино божество пейте, едино господство чтите, тит, научая человеки, многобожного неистовства, измени благочестно взывающее, благословен Бог Отец наш.
1: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, умершленная душею, бездушную чтущая вещь, умершленного нас ради, животодавца Бога познаша, тобою наказуеми ученичье и тайно вещателю неизреченных.
0: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, яко истинный служитель, лжи отгонитель явился иси, и яко Павлов ученик гонения и беды претерпел иси, с ним поя славне благословен Бог Отец наших.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, исть прещренно добродетельми, все царю предстало еси одесную, и твоих воплощенно кровей без невестно, прилежно молящий, избавитесь нам от всяких.

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, мертво преступление бывшемя, Господи, оживи, да тя славлю во все веки.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, просвети мя покаянием, тьмы греховной избави, Господи, да тя славлю во все веки.
0: Святые апостоли Варфоломей, моли Бога о нас, струями наводняем божественными, якоже из Эдема река Ишел Иси, напоите подсолнечные учения Твоими и прелестные воды иссушая благодатью. Господа пойте, зови и превозносите Его вовеки.
1: Святые апостоли Варфоломей, моли Бога о нас, слово яко божественно, богослово словес, выше научив тебя, якоже стрелу небесную миру посла, уязвляя соборы вражие слове, славне, и спасая веру и поющая, и превозносящая Его вовеки.
0: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, краплением кровей Твоих, угасе огнь прелести чужди, недузи отгнашася, демони исчезоша, к Богу мольбою Твоею, тите, апостоли, тем тя, яко угодника божественно, всецаря Христа восхваляем.
1: Святые апостоли, тите, моли Бога нас, весь Богу освященный божественными, украшен тите благодатьми, слово спасительное всем уяснил еси, бессловесие премудри нас избавляеши, верою истинною, благословящее и превозносящее Христа во веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, света чистейшее приятелище бы, просветилось и подсолнечную, божественными сияниями тите досточудни, и омрачилось и сопротивление беззаконнующих враг, Господа пая и превознося во все веки.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Оружие древле, обращаемое плещи дева ныне мне дает, яко слово родила еси плотью облаженного и во двою естеству, разумеваемо, его же трепещут ангельские чини, славословят земни во веки.

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, милости буди ми, Господи, без числа безумно согрешившему, и Твоего царствия слове сподоби мя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, як уже ненавитен и спасыл, и си древле покаявшийся и дни спаси, и нас, поющие Тя, спаси, милостью Твоею.
0: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, приводит праздник памяти Твоей отнесть апостольский лик, мученицы радуется и праведных всех чинове, верней же песнь Тя почитаем и вопием, от всякие нас печали, ученище Христов, избави.
1: Святые апостоли Варфоломеи, моли Бога о нас, крестом божественную кончину славни прием, сообразен был и сестрастем учителя Твоего, и причастник светлости и божественной славы, приснаса ангелы тому престоя и изреченного света сподобляем.
0: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, всю Твою ко избавителю нося и любовь, и надежду, влечет спутника Павел, с Тобою священный Евангелие языком проповедуя, апостоли тем же с ним Тя почитаем.
1: Святые апостоли, тите, моли Бога о нас, недуги, отгонишь верных демоны, прогоняешь божественную благодатью, Крит, великий град, приврат престольника Тя, стяжа божественна, светильника же и зарю небесную, тите богомудре и достохвальне.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко солнце воссия нам память Твоя зарями духовными, все светло украшены облаки душ отгонящий, юже верою творящие, ны сохраняет тите всеблажение и достохвальне.
1: И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пленицы и прегрешения моих чистая, разреши ходатайством Твоим всенепорочная, разреши тьму души моя, бурю страстей моих утиши, суе боющее мясо круши, и спаси мя, Владыче.

0: небо звездами украсивы, яко Бог, и Твоими ангелы всю землю просветивы, Содетелю всех поющие Тя спасай.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светоприятелища, непременная зарине вечернего дне, светолучная молния, Варфоломея, Тита, Вернии, славим си.
0: Ныне и присно, и во веки веков, аминь, крепким Твоим покровом от навета вражия нас, чистая Твоя рабы, сохранився невредны, Тя бо имам и едину прибежище в напастях.
2: Хвалите Господа с небес, Тебе подавать песнь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, Тебе подавать песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса небес, и вода же превыше небес, да восхвалит имя Господне. Я которище и выше, Той повелей создавшися, поставя век и век веков, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи и вся бездны, огонь, град, снег, холод, дух будет творящий слово Его, горы все холмы, древа плодоносные, все кедры, звери все скоти, гади все цепернаты, цари земси, все люди, князи все судьи земси, юноши и девы, старцы с юнцами, да восхвалит имя Господне, яко вознесеся имя того единого, исповедание Его на земле и на небесе, и вознесет рог людей своих, песни всем преподобным Его, сыновам Израилем, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да вознеслись Израиль сотворшим Его, и Сын Весионе возрадуется в царе Своем, да восхвалит имя Его, лисы в тифании, псалти, да поют Ему, яко благоволит Господь людях Своих, и вознесет род Его спасение. Восхвалится преподобный во славе и возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях и мечи обоюд острых руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связали царей путы и славные кручными оковы железными. Сотворите мне суд написан, славы сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане лисе, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимбалях доброгласных, хвалите Его в кимбалях после писания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу посылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышним Богу, и на земле мир, человек и благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланим Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя, великий ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отец, земли грех мира, помилуй нас, земли грехи мира, прими молитву нашу, сияй удесную Отца, помилуй нас, яко Ты един, свят, Ты един, Господь Иисус Христос, по славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоего веки и век века. Господи, прибежище милости на рот и рот, азре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробавай милостью ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитесь нам. Благословенности, Господи, Божий Отец наших, и хвалы, и прославлены имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я кажу поваху на Тя. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенности, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенности, святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя вовек, дело руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, моше Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узреши мя. Яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, они же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся благолющая лжу. Мужа крови и льстиво внушается Господь, аж же множеством милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверз в гортаниях, языки своим льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко преогорчиши Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение и рекла еси, обратитесь о сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко пучи на паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ней накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так и скажи, мя кованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах не злоби и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим и вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях. Гордым оком и несытым сердцем сим не едя, очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочно сейми служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляши пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребить от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли, святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречемо благодатное, небо яко воссияло, и солнце правды, рай яко прозябла, и цвет нетления, дева яко прибыла, и нетленна, чистая Матерь яко имела, и на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того молись,
спастися душам нашим. Стопи мої направи по словесі Твоєму, і да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мене от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я куда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави.

и чудесы страшными просвещая поющие тебя Варфоломея, Господень апостоле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостивее, многоблаготропнее, иже праведное любя и грешное милуяй, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час все молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господня, святейший Владыка, благослови.